Каше нямаше жинца ещениц пред кпен бе могали пшиш жинца яцор хо до места на симфонийски концерт сарского лудовего ансамбла. Яцор наповесе мих се захо пио ве консерваториуме. Там зазнею Яно Твербе сарских компонисту Аковет Бернарда Крауца а Яна Буланка шоцош учобу огрева буша педа живе а мирне мелодии старе знате а модерне Сараска кома на филармонија Сараскега Лудовега ансамбла пшепшо сео на велебоцне програм на музикалиски верашк кукојнцу ју сезонја.